0: Радио Дача.
1: Радиоканал «Радио Дача Тверь». Реестровая запись серии L номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал «Радио Дача Тверь». Реестровая запись серии L номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
2: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы 509 900.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его.

0: Не количество призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 509 900.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов».
3: Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1.
2: 8-904-300-2580.
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75-31-31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35. В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тут случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
7: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В.
10: Новая кухня. Тверь. vk.com.
11: Улыбка, как в молодости. За один день на имплантах – это реально. Цифровая стоматология доктора Жакова. Опытные хирурги. Своя зуботехническая лаборатория и гарантия на все работы. Бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Мы возвращаем радость улыбки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон, защити свой сад.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
7: А чем вам нравится чистящая паста «Альба Чистоник»?

0: Быстро, безопасно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин! От болезней и вредителей картофель защитит! Препарат надежный под названием «Клубни щит».
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Заказываю песню «Веселые ребята» для Кондина Николая, который возвращается из армии. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Твери 7 часов утра. С вами Радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: от вредителей. АЛЛАТАР – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
2: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
1: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
8: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
8: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18:25.
8: А мотив?
6: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, радио «Дача».
4: И просто

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Твери 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: только любовь.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Радиодача, да, майские праздники продолжаются, а это значит шумные компании, гитару у костра и долгожданные шашлыки на даче. Согласен, можно и задержаться на денек-другой, завтра еще выходной. Всех приветствую, говорю доброе утро, с этого момента у микрофона Иван Никитин. Всем желаю отличных праздников, где бы вы их не проводили. Погода наконец-то начинает нас удивлять, и сейчас об этом поговорим еще подробнее. Далее, друзья, встретим хит Евгения Григорьева, ну и, конечно же, рубрику «Гороскоп», как всегда. Ну что ж, это радиодача. Всем привет.
1: Реклама. Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина «Тритон Лайф». Всего за 22 990. Меняйте выгодно. Российская сантехника. Радиодача. Телефон рекламной службы 509 900.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 2 мая, суббота. День располагает к смене обстановки и отдыху. Близнецы, водолеи и стрельцы захотят движения и новых впечатлений. Возможны поездки или спонтанные планы. Не отказывайте себе в удовольствии погрузиться в новую авантюру. Тельцы, раки и рыбы нуждаются в спокойствии. Лучший день провести в комфортной атмосфере, в кругу семьи или друзей. Восстановление вам сейчас особенно важно. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Не стоит переносить его на окружающих. Полезно выплеснуть накопившийся стресс через спорт или настольную игру. Девы, весы и козероги смогут навести порядок в делах и мыслях. Это хороший день для планирования и постановки целей на следующую неделю.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Стас Михайлов на радио «Дача». Чтобы найти друг друга в квартире, достаточно чуть громче сказать имя. Чтобы узнать, есть ли кто-то из родных в частном доме, надо уже повысить голос. А вот чтобы отыскать кого-нибудь на природе, смело можно кричать: «Где ты? Где ты? Где ты?» Нашли и замечательно. По завершению успешных поисков продолжим лучшими хитами радио «Дача». Послушаем хит Алены Петровской и далее Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
3: 6+. ООО «Торговая компания Сан». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Татьяна Буланова на радио «Дача», весенний хит. Да, уже и не помню, как в прошлом году, а в этом весна действительно все перемешала. Уже и не знаешь, когда закончатся зимние снегопады без дождя и когда появятся теплые дожди без снега. Приятно, что на газонах вновь можно увидеть траву, да, а снег почти весь растаял. Да и солнце давайте нам уже побольше, как таблеток от жадности. Забираем все лучи. Так, также забираем прекрасную музыку для отдыха и делаем радиодачи погромче. Скоро послушаем хит «Рады рай» и далее музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: С Green Life на грядке все в порядке.
7: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
8: На природе или дом? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
12: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
13: Белье такое белое, даже без кипячения.
14: Отлично справляется со сложными пятнами.
15: Отстирывает даже в холодной воде.
12: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
17: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
18: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
19: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим из города Лесосибирска. Я хочу послушать песню «Ах, какая женщина». Посвящаю своей девушке Яне. Передаю привет всем, кто слушает радио «Дача». Всем желаю любви и счастья. Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: В Твери 9 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Пропаганда на радио «Дача». В этом часе, друзья, все еще интереснее. Пишем интересные события не только мелом, между прочим, но и яркими красками. Скоро поговорим, что можно отметить сегодня еще, кроме первых майских праздников, в рубрике «Праздник каждый день». И, конечно, продолжим восхищаться замечательной, не побоюсь этого слова, весенней Москвой. Уверен, в каждом городе вещания радио «Дача» теплая погода набирает обороты. Пусть так будет теперь каждый день. Точно так же, как цитата из кинофильма «Служебный роман». Только солнечной музыкой продолжим в ближайшее время. Послушаем хит Дениса Клявера. Далее Дмитрий Маликов.
1: Реклама.
2: Камины? Это в Пелетон.
1: Нужно сделать рентген? Рентген в клинике «Вера». 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ламинат? Это в Пелетон.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Купить тандыр, гриль или полноценную уличную кухню – все это в магазине КПД. Приезжайте. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Ждем вас.
9: «Созвездие» – натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
10: Обои? Это в Пелетон.
11: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные, семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
12: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
13: Горячая вода круглый год.
14: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
13: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
15: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
3: Двери? Это в Пелетон.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 2 мая, Всемирный день тунца. Отмечая этот день, мы привлекаем внимание к сохранению этих удивительных морских рыб. Тунцы уникальны, могут весить 600 килограмм и разгоняться до 90 километров в час. Но из-за частого вылова их популяция под угрозой. Вспомним об ответственном потреблении океанского богатства. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Анна Асти, Дима Билан. Друзья, вот такой вот звездный дуэт прямо сейчас на Радио Дача. У каждой истории есть год спустя. Да, а как же народная истина, разбитую вазу не склеишь? А в дачный сезон это вообще называется наступить на грабли? Нет уж, только вперед, друзья, туда, где нас любят и ждут. Кстати, о дачном сезоне. Он уже давно наступил и должен сопровождаться только хорошей музыкой радиодача. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ, выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 и в четверг в 9 утра зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Возвращаемся, друзья, от отдыха к еще более музыкальному отдыху под музыку «Радио Дача». Далее хит Натальи Гордиенко и послушаем Женю Белоусова.
1: Реклама. ЖК «Морозов парк» в Пролетарском районе – это место, где комфорт, безопасность и природа сливаются воедино. Здесь продумана каждая деталь – от надежных кирпичных стен до закрытого двора. Заключаются договоры участия в долевом строительстве. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Ортопедия и нейрохирургия, операции на спинном и головном мозге. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Собираешься на охоту? Загляни в Интерхантер. Собираешься на рыбалку? Загляни в Интерхантер. Хочешь просто активно провести отдых? Загляни в Интерхантер. Интерхантер. Магазин для активных людей. Снаряжение для охоты и рыбалки. Одежда и обувь. Товары для туризма. Интерхантер. На Желябова 75 и в гипермаркете Глобус. 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+. Лечим зубы без слез и страха. В детской стоматологии доктора Жакова добрые врачи, игровая комната и подарки каждому пациенту. А для взрослых современные протоколы лечения и гигиена на швейцарском аппарате от 3000 рублей. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это радио «Дача».

0: Ах, как хорош, ну как хорош. Ирина Аллегрова прямо сейчас на Радио Дача. Друзья, и воды в баню принесет, и за вениками съездит, и в магазин за продуктами заедет. Ну не муж, а загляденьем. Тут важно, чтобы подруги радовались и не завидовали. Зависть нам не нужна, и при прослушивании Радио Дача она и не возникает. Вот так-то. Желаю всем только крепкой семьи и гармонии в отношениях. Можно прямо сейчас позвонить главному человеку в жизни и сказать «люблю». Далее весенний хит от сопрано турецкого, замечательной группы с весенней песней. Ну и, друзья, поздравления одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Скидки в аптеках «Столички».
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
7: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Кисель Реавит для желудка суперхит.
10: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Растения балуются? Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
15: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
18: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
19: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
20: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
21: Внимание, вопрос.
22: Есть дела интересные?
23: Все сложно.
24: Ни свидетелей, ни улик.
25: Но
23: надежно.
22: Я вам столько дел раскрыла.
26: Что за девушка?
23: Детектив на все руки.
24: Короче, тут такое дело.
22: Я не такая.
23: Новые серии.
26: Звучит многообещающе.
23: В субботу, 18:25.
26: А мотив?
23: Вечерний детектив.
24: Замечательно.
23: На канале ТВ-центр.
22: Женщины его тоже любят.
23: Возрастное ограничение 16+.
27: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
1: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
1: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
1: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
1: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
1: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
1: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Оксана Шмидти. Всем передаю большой привет. Желаю всем удачи.

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Твери 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: просыпается Максим прямо сейчас на радио «Дача». Такую солнечную погоду мы точно никому не отдадим. Ни за что не променяем. Наступает время долгих прогулок и неспешных разговоров по душам. Всем желаю доброго праздничного утра. Зовут меня Иван Никитин. Первомайские выходные продолжаются. Уверен, каждый из нас ловит момент и отлично проводит время в дружной компании. Совсем скоро послушаем тот самый хит, который приятно вспомнить и невозможно забыть в нашей специальной рубрике. А пока встречайте! Встречайте, Сергей Трофимов совсем скоро, его хит, а также Таисия Повалий.
1: Реклама.
2: Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Жалюзи? Это в Пелетон!
4: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
5: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина, поле 2А.
6: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
7: «Созвездие» – натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
8: Ламинат – это в Пелетон.
9: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
11: Представьте, идеальная кухня, сделана с любовью, из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В. Новая кухня. Тверь. vk.com.
12: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные, семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65 50 50. Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
3: Люстры? Это в Пелетон.
13: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
14: Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф. Всего за 22 990. Меняйте выгодно. Российская сантехника.
15: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба» «Провансаль» 1000 граммов за 156,90. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра за 197,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
16: Двери? Это в Пелетон.
17: Нужен металл, арматура, труба, лист, чтобы сразу и без сюрпризов. Звони в «Маркет Сталь». У нас все четко. Порежем, привезем, без лишних слов. Держи телефон 419-419. Приезжай, подъездной проезд 2. «Маркет Сталь». Работай с теми, кто не подводит.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

Мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: диджей Димиксер и Тестостерон на радио Дача. Даже не знаю, как так получается. Хорошие песни всегда очень быстро заканчиваются. Это факт. А вот дачный сезон только начался и продлится еще очень долго. На радио Дача все лето помогает разбираться в дачных вопросах рубрика «Хорошо устроено». Как ухаживать за растениями? Как собрать больше урожая? Какие материалы нужны? В общем, полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику в следующую субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Ну а пока перейдем к душевной музыке, другую не держим. Совсем скоро послушаем хит певицы Слава, а далее группа Иванушки Интернешнл.
1: Реклама. Друзья, если нужна печь для бани, вам в магазин КПД. У нас и печи, и дымоходы, и все для парной. Посоветуем и подберем. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Приезжайте, будем рады.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1. 8-904-300-2580.
3: 11 мая в ТК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
4: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
5: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.
7: На дирижабле в космос не поедет.

0: Иванушки Интернешнл, ну буквально не остановить на радио Дача прямо сейчас. Цветет и пахнет все вокруг, именно так мы представляем себе весну, и, к счастью, именно такой она становится в эти праздничные дни. В честь праздников, по случаю выходных и просто потому, что у вас есть кому передать привет, смело звоните и поздравляйте. Одни заявки звучат на всю страну в рубрике «Удачный момент», а другие попадают в самую долгожданную программу «Удачный час». Напомню, что рубрика выходит в конце каждого часа, а ближайшая программа сегодня с 12 до 13 часов по московскому времени. Пока вы набираете номер в студии, послушаем очень-очень приятный хит Сергея Лазаря. Ну а далее поздравления в рубрике «Удачный момент».
1: «Удачные объявления». Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
15: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: С Greenlife на грядке все в порядке.
20: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Москвы. Хотел передать привет своей жене Ирине, своим детям.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Твери 11 часов утра. С вами Радио Т.

0: эпопея. Быть рядом с близкими в праздничные дни – это превосходно, друзья. Уже само по себе. Можно отдохнуть от будничной суеты и набраться сил как минимум до следующих выходных. А если сейчас вы в дороге и добираетесь, например, на дачу или домой, желаю оставаться в компании самого душевного радио. Скучать точно не будем, потому что хорошо там, где есть радиодача. Для самого лучшего настроения совсем скоро послушаем хит певицы Натали и, конечно же, не забудем ускориться вместе с группой «Вирус».
1: Реклама.
2: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
3: Обои? Это в Пелетон.
4: Нужен травматолог-ортопед? Запишись на прием к травматологу-ортопеду в клинике «Вера». 415-500. oovera.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35. Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
3: Шторы? Это в Пелетон.
10: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Ветеринарная клиника доктор Ай и Ой на Тамары Ильиной 1Б. Эндоскопия и лазерная хирургия. Врач-нефролог и гастроэнтеролог. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
13: Собираешься на охоту? Загляни в «Интерхантер». Собираешься на рыбалку? Загляни в «Интерхантер». Хочешь просто активно провести отдых? Загляни в «Интерхантер». «Интерхантер» – магазин для активных людей. Снаряжение для охоты и рыбалки, одежда и обувь, товары для туризма. «Интерхантер» – на Желябова, 75 и в гипермаркете «Глобус».
14: Плитка? Это в Пелетон.
15: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные, семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
16: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
17: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
14: Жалюзи? Это в Пелетон.
18: Горячая вода круглый год.
19: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
18: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
20: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
21: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Сосиски «Сочный гриль Папа может» 1 килограмм за 282,90. Сыр «Маздам» 1 килограмм за 838,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня.

0: Эпик на радио Дача. Друзья, ждать для поцелуя июля или другого месяца – это уже перебор. Знаете ли, предлагаю дарить объятия, приятные слова и поцелуи любимому человеку легко и безвозмездно, особенно если ему так хочется. Прямо сейчас очень хочется рассказать, что в ближайшее время выйдет рубрика «Честно о полезном». В ней мы узнаем много интересного к дачному сезону и не только. Но и до ее начала время проведем с лучшей музыкой радио «Дача». Совсем скоро послушаем хит певицы «Жасмин» и группу «Бис».
1: Реклама. Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
2: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина поле 2А.
3: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
4: Компания «Тверской стандарт» представляет жилой комплекс «Морозов парк» в Пролетарском районе. Кирпичный дом у парка «Текстильщик». Закрытый двор, подземный паркинг. Откройте для себя новый уровень комфорта.
5: «Тверской стандарт», проектная база, развитие наш дом.
6: Цифровые протоколы, лечение под микроскопом, качественные материалы. Это цифровая стоматология доктора Жакова. Исправление прикуса, виниры, имплантация. Более 30 тысяч довольных пациентов. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Купить тандыр, гриль или полноценную уличную кухню – все это в магазине КПД. Приезжайте. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Ждем вас.
8: Представьте, идеальная кухня, сделана с любовью, из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В. Новая кухня. Тверь. vk.com.
9: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
10: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: правах рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус – это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус «Хозяин-батюшка» – фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Удачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Кисель реавит, для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
12: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
13: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
15: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
18: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
19: Тарарарарам, быр-быр. Ой-ой. Тарарарарам.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Как ты чудесила кнесса!
5: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде, другу Алексею, который рядом сидит. Всем желаю здоровья, успехов.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Твери полдень. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
5: Ох, друзья, давайте знакомиться, давайте здороваться. Зовут меня Иван Никитин. Именно я буду читать ваши сообщения, исполнять музыкальные заявки. Добро пожаловать в программу «Удачный час». Длится она 60 минут, поэтому поднажмите в официальной группе ВКонтакте. Пока очень мало сообщений, а хочется, друзья, чтобы ваши родные и близкие услышали привет на всю страну. Итак, передать привет и поздравить, заказать песню в том числе, вы можете по нашему московскому номеру 8-495-995-2555 звоните, запишем, поздравите и еще и песню включим. Сообщение на номер мессенджера Макс можно тоже отправить, номер 8-910-004-49-24. И сообщение в официальную группу, уже сказал, друзья, пишите, не стесняйтесь, постараюсь все прочитать. И вот первое красивое сообщение. Итак, Константин, привет, Радио Дача. Хочу поздравить свою куму с 10-летием со дня свадьбы. Хочу пожелать всего самого лучшего и отлично отметить золотую свадьбу. Ну что, потрясающе. Я Василиса из Волгограда. Следующее сообщение. Хочу передать привет своей семье. Я ее очень люблю и ценю. Хочу пожелать хороших майских праздников. Ох, друзья, присоединяюсь. Всем просто замечательных, отличных, потрясающих майских. Юра из Курска написал: передайте огромный сердечный привет Евгении. Очень скромно Юра остановился. Хорошо начал. Надо было продолжать, Юр. Надо было продолжать. Евгении бы понравилось. Ну что ж, друзья, прямо сейчас для всех вышеперечисленных не менее потрясающая песня. Душевная, красивая. Ну все, как мы любим в прямом эфире на Радио Даче. Что ж, слушайте, восхищайтесь и не забывайте нам писать почаще.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мир, я из города Усинска. Я хочу передать своей маме, ее зовут Ольга, отличных выходных, чтобы эти два дня выходных пролетели на ура, на удачу, без происшествий. И прошу вас, ради удачи, поставить песню Алексея Глызина «Ты ангел, но для меня ты стал святой». Спасибо большое, радио «Дача».

Возвращаемся, друзья, в программу «Удачный час». Программа ваших приветов и поздравлений. Итак, Максим написал: «Мама любимая, передаю привет тебе из города Владимира, твой любимый сынок, с праздником 1 мая». Ох, друзья, да, почаще поздравляйте. Я думаю, что эти выходные мы должны с вами запомнить. Екатерина написала: «Передайте, пожалуйста, привет от семьи из Севастополя Сергею Александровичу. Желаем ему крепкого здоровья и бодрого настроения. От всего сердца желаем ему благополучия и веры в будущее. С любовью, его семья. До скорой встречи». Вот так. Максим написал: «Передаю самый теплый привет моим дорогим родителям, маме Ирине и отцу Павлу из Славянска... Славян... Так. Из славного Кичменгского городка». Или Кичменгского. Вот так вот. От всей души поздравляю с праздником, от всех слушателей. Пусть в ваших домах всегда царят радость, уют и добро. Аленушке отдельный самый нежный привет. Ты знаешь, что ты самая лучшая. Ох, друзья, вот на этом вот прекрасном моменте, я думаю, мы с вами обязательно перейдем к хорошей песне, красивой, сногсшибательной. А певица-то какая, друзья? Поэтому слушаем и восхищаемся.

0: Военный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радиодачи» с Вареньком Шехи, Жень, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет дорогого человечка Татьяну Чухонцеву. Поздравляю. Всего тебе самого классного, наилучшего желаю. Давайте послушаем песню «Ягодка-малинка». Большое спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Звоню из Москвы. От всей души поздравляю сестру Галину с днем рождения. От всего сердца желаю простого человеческого счастья. Пусть дома все будет хорошо, на душе будет спокойно, здоровье не подводит. И когда есть гармония во всем, то и жизнь будет светлее. Удачи тебе! И заказываю для тебя музыкальный подарок, песню группы «Белый день» Галина. А вам...

0: Точный час.
1: Ах, друзья, хорошо, как послушали песню, потанцевали, повеселились и возвращаемся. Напомню, передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Друзья, какие заявки успеваем брать? Успеваем. На остальные времени не остается. Вижу, как нагревается телефон. Сообщение на номер мессенджера Макс также отправляйте 8-910-004-49-24. И сообщение в официальную группу ВКонтакте. Пишите обязательно в комментариях под постом. Итак, несколько сообщений прямо сейчас. Ирина, здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ирина Викторовна. Я из Севастополя. Очень приятно. Передаю теплый привет своему любимому мужу Сергею. Желаем крепкого тебе здоровья, мой родной. Мы очень тебя любим. Ты нам очень нужен. С любовью, твоя семья. Боже мой, как красиво. Юлия, пишут вам Оля, Юля и Лерочка. Передавайте огромный привет Машеньке, Дашеньке и Дусе. Девочки, мы на даче вас ждем. Всем радиослушателям отличного настроения и солнечных выходных. Вот лучики счастья вам тоже отправляем. Татьяна написала: хочу поздравить всех с праздником 1 мая и, конечно, свою семью Моисеевых из города Волгограда. Екатерина написала: хочу поздравить всех слушателей Радио Дача с праздниками, передать привет любимому семьянину Сергею из Севастополя. Желаем отличного настроения, крепкого здоровья. И еще сердечко отправили. Так, Елена написала: большой привет, Радио Дача. Передавайте привет всему Рубцовску, отдельно СНТ-8. Моему любимому мужу Александру, куме Алене и подруге Жене. Очень вас люблю, друзья. Вот после таких слов хочется продолжать, продолжать и продолжать. Что вам и советую делать?
2: Реклама. Плитка? Это в Пелетон.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1. 8-904-300-2580.
4: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36-86-37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
6: Шторы? Это в Пелетон.
7: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
9: Камины? Это в Пелетон.
10: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
11: Планируете поменять душевую кабину?
12: Сейчас самое время.
11: В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф.
12: Всего за 22 990.
11: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
6: Люстры? Это в Пелетон.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы 509 900.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Город Курск. Гринёв Иван Алексеевич поздравляет любимого сына Гринёва Александра Ивановича. Желать ему здоровья, счастья, семейного благополучия. И поставить музыкальный подарок «Матушка-Земля». Спасибо, «Радиодача».

Ох, друзья, если не подпевали, то танцевали точно, я уверен, каждый. Итак, передать привет, поздравить и заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Звоните, постараемся успеть взять трубку. Сообщение на номер мессенджера Макс также отправляйте 8-910-004-4924. Сообщение в официальную группу ВКонтакте пишите в комментариях под постом «Удачный час». Итак, продолжаем. Тамара, привет, радиодача. Передайте, пожалуйста, большой привет в город Сокол моему любимому мужу Вячеславу. Поздравляю всех с майскими праздниками. И мужу передавайте, что я его люблю. Ну вот, передали. Но лучше уж вы сами. Я думаю, у вас прекрасно получится самостоятельно это сделать. Так, здравствуйте, пишу из Челябинска и хочу передать огромный привет своей доченьке Амине и сказать, что она у меня самая лучшая. Вот это правильно. Мама Эля написала. Мария, хочу передать привет моему мужу Александру из Карелии. Всем отличного настроения и хороших выходных. Поддерживаю такое пожелание, такой целый слоган. Замечательно. Кристина написала. Передаю привет Николаевым, Кыхе, Мише и Матвею. Люблю вас, пупсики мои. Вот так вот. Милости у нас пошли. Так, Анастасия, хочу передать привет семье Романовых в город Йошкар-Ла. Ну что, друзья, всем только что прозвучавшим, у всех, у кого хорошее настроение, есть прекрасный повод улыбнуться, потому что им только что передали привет на всю страну. В эфире радио «Дача» звучит следующий хит, друзья. Будьте с нами хорошо, а с вами еще лучше.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Климешов Юрий Николаевич, Раменский район, деревня Тяжина. Привет всем дачникам, Романову Владимиру, всем-всем дачникам, соседям по даче. Всем большой привет. Мы просим поставить песню, очень вам благодарны.

0: час.
1: Продолжаем, друзья, и сразу же переходим к вашим сообщениям. Валентина написала: передаю привет своему мужу Алексею Рябову и сыновьям Владику и Славушке. Слушайтесь маму и не вредничайте. Ваша Валюшка с любовью. Оксана написала: привет, радиодача. Здравствуйте и вам. Хочу поздравить всех с майскими праздниками, пожелать всем хорошего настроения, солнышко, семья Салимовых. Ну, ой, хорошо. Вам тоже всего этого желаем, еще и в двойном размере. Анна, привет, радиодача из города Миас. Поздравляю всех с 1 мая. Передаю привет своему мужу и сыночку. Замечательно. И вот еще сообщение от Ольги. Здравствуйте, любимая радиодача. Передаю привет своему любимому мужу Новикову Евгению. Дачный фитнес начался. Люблю тебя безгранично. Поставьте, пожалуйста, песню. Ну вот, песню мы скоро поставим, пока секрет не откроем. Какой, друзья? Через короткую паузу.
2: Реклама. Выгода и вкус?
0: Да, в магазинах да.
2: Напиток сильногазированный, добрый, кола, кола без сахара. 1,5 литра за 134 рубля 90 копеек.
0: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.com.
3: Нужен металл, арматура, труба, лист. Чтобы сразу и без сюрпризов. Звони в Market Style. У нас все четко. Порежем, привезем, без лишних слов. Держи телефон 419-419. Приезжай, подъездной проезд 2. Market Style. Работай с теми, кто не подводит.
4: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тот случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
5: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Собираешься на охоту? Загляни в «Интерхантер». Собираешься на рыбалку? Загляни в «Интерхантер». Хочешь просто активно провести отдых? Загляни в «Интерхантер». «Интерхантер» – магазин для активных людей. Снаряжение для охоты и рыбалки, одежда и обувь, товары для туризма. «Интерхантер» – на Желябова 75 и в гипермаркете «Глобус».
8: 11 мая в ДК «Пролетарка» – балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
9: Друзья, если нужна печь для бани, вам в магазин КПД. У нас и печи, и дымоходы, и все для парной. Посоветуем и подберем. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Приезжайте, будем рады.
10: Имплант от 18 тысяч рублей. Лечение кариеса под микроскопом. Профессиональная гигиена на швейцарском аппарате. Цифровая стоматология доктора Жакова. Это опытные врачи и гарантия результата. Дарим улыбки взрослым и детям. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Доброе утро, радио «Дача». Говорит вам Курская Галина Алехина. Я хочу поздравить своих соседей с годовщиной 37-й и пожелать им крепкого здоровья, успехов в работе, всего самого наилучшего.

Возвращаемся, друзья, в удачный час. Итак, наши контакты прежние. Передать привет и поздравить, заказать песню можно по московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение также пишите на мессенджер. Вернее, не также, а сообщение пишите на мессенджер Макс 8-910-004-4924. И сообщение пишите в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Ну и вот несколько сообщений. Галина, всем хорошего настроения и отличного дня. Привет дорогому мужу Васильеву Виктору от жены, детей, внуков. Вот так вот. Хочу передать привет всем родным и близким Кругловым. Очень сильно вас люблю и скучаю. Идем дальше. Сообщение от Виктории. Поздравляю с майскими. Всем хороших выходных. Антон, спасибо, что приехал. Ну вот, друзья, у нас даже есть в тему песня. Совсем скоро она прозвучит. Ну а прямо сейчас давайте насладимся другой, более лиричной композицией. А я пока посмотрю, что же вы интересненького написали еще. Оставайтесь с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить своего мужа с наступающим днем рождения. Завтра ему исполнится 45 лет. Мы находимся на даче. Да, и, кстати, всему этому Вершинину тоже большой-большой привет. Хочется услышать что-то позитивное, что-то такое теплое и летнее. Потому что зимы все условия...

0: час.
1: Друзья, как много сообщений, просто невероятное количество, ну попробую, сколько успею. Итак, Анна написала: «Дача, моя любимая, здравствуйте, с праздником всех вас и нас всех». Правильно, варю вкусный борщ, передаю всем родным привет, близким тоже, всем желаю здоровья и хорошего настроения. Юлечка написала: «Хочу передать привет всей своей семье, Денисовым и Варсиным, друзьям Павлюш и всем дачникам. Отличных майских праздников, солнечного настроения и много любви». Дальше. «Хочу передать большой привет моему папе Дмитрию и хочу поздравить его с днем рождения. Пожелать много здоровья, счастья и благополучия. Твоя доча Настя». Олеся написала: «Передайте весенний привет моей доченьке Елизавете. Всем весеннего настроения, вкусных праздников и солнечного настроя всему городу Курску». Елена написала: «Здравствуйте, дорогая радиодача. Хочу передать привет своему любимому сыночке Егорке. Хочу сказать, что я его очень-очень люблю и горжусь им». Александр, передаю ваше сообщение. «Дорогая радиодача, спасибо. Хочу передать привет всем механизаторам Оренбургского района, особенно хутору казачьему и агрофирме «Промышленный». Желаю удачного дня, хорошего настроения в этот пасмурный день». Дальше. Ирина: «Хочу поздравить своего любимого мужа Вячеслава с днем его рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и исполнения желаний. Мы его очень любим. Жена Ира и дочка Настя и Алина». Ох, друзья, все. На этом удачный час завершен. А как хочется продолжить. Я думаю, на 2 часа нужно его делать, чтобы все успеть. Пишите, звоните, друзья. Услышимся в следующем часе. Пока.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай. Только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
18: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
22: С Green Life на грядке все в порядке.
23: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
24: Внимание, вопрос.
25: Есть дела интересные?
26: Все сложно.
27: Ни свидетелей, ни улик.
26: Но надежно.
25: Я вам столько дел раскрыла.
28: Что за девушка?
26: Детектив на все руки.
27: Короче, тут такое дело.
25: Я не такая.
26: Новые серии.
28: Звучит многообещающе.
26: В субботу, 18.25.
28: А мотив?
26: Вечерний детектив.
27: Замечательно.
26: На канале ТВ-центр.
25: Женщины его тоже любят.
26: Возрастное ограничение 16+.
29: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ой, как мило, друзья. Revolvers. Вот такая вот группа 90-х. Я думаю, все ее прекрасно помнят. А мы с удовольствием напоминаем. Это Радио Дача. Без чего не может обойтись современный человек? Одни скажут, без гаджетов, другие без любви. А третьи сознаются, что без вкусных шашлыков, да на даче, в майские праздники тоже не прожить. Всем, кто обедает, желаю приятного аппетита. Иван Никитин у микрофона. А кто не успел передать привет и поздравления в удачном часе, обязательно звоните, ваша заявка прозвучит в рубрике «Удачный момент». Друзья, совсем скоро продолжим позитивной музыкой. Прослушаем хит Виктора Королева и далее Анжелика Варум. Всем привет!
1: Реклама.
2: Камины? Это в Пелетон.
3: Нужно сделать УЗИ? УЗИ в клинике «Вера». 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
2: Обои? Это в Пелетон.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
7: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова 90В. Новая кухня. Тверь. vk.com.
8: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь. Королева 7.
9: Ламинат? Это в Пелетон.
10: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
11: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
12: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64-50-31.
13: Двери? Это в Пелетон.
14: Горячая вода круглый год.
15: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
14: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
16: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
17: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски «Гриль». Шашлыки и купаты от «Сыпы». Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов «Цыпа». Мясные магазины «Цыпа» в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: Филипп Киркоров, Ольга Серябкина, «Париж, Москва». Друзья, ну, можно сказать, новинка, да. Песня прошлого года, но актуальна как никогда. Первая совместная работа поп-короля и принцессы российского шоу-бизнеса, мне кажется, так. Баллада о расставании, но, к счастью, чувства влюбленных не угасли, и они продолжают вести диалог. И кто знает, возможно, это еще не конец романа. Так бывает и в жизни, согласитесь. А в жизни у нас, между прочим, дачный сезон продолжается. Он уже давно наступил, и его не остановить. Друзья, он должен сопровождаться только хорошей музыкой радиодача, поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 и в четверг в 9 утра зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Дальше, друзья, возвращаемся к хитам радиодача. Послушаем Юлию Михальчик, далее Леонид Агутин.
1: Реклама. Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Кетчуп Махеев 500 грамм, томатный, шашлычный за 109 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1. 8-904-300-2580.
4: Я выбираю хрустящую картошку фри «Чикен Хаус».
5: Купить тандыр, гриль или полноценную уличную кухню – все это в магазине КПД. Приезжайте. Тверь, 4 переулок Красной Слободы, дом 9. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Ждем вас.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Нужен металл, арматура, труба, лист. Чтобы сразу и без сюрпризов. Звони в «Маркет Сталь». У нас все четко. Порежем, привезем без лишних слов. Держи телефон 419-419. Приезжай, подъездной проезд 2. «Маркет Сталь». Работай с теми, кто не подводит.
11: Традиционно высокое качество строительства, территория респектабельности и комфорта. Это жилой комплекс «Победа». Подробная информация на сайте основание-дверь.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
12: Я ценю свое время, поэтому выбираю «Чикен Авто».
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.
14: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась, еще лежит на ней.

0: ландыши. Что мы знаем о белоснежных цветах, друзья, которые собрали в букет? Он символизирует чистоту, невинность, искренность. Например, белые розы говорят о трепетных чувствах, лилии добавляют ноту благородства, а мелкие цветы-наполнители создают ощущение воздушности. Белый букет выглядит и просто, и торжественно, и подойдет, между прочим, не только для свадебного образа, но и для выражения чистых намерений к той, кто его получит. По-моему, звучит более чем красиво. Друзья, давайте вернемся тогда к красивой музыке. Продолжим эту тему. Совсем скоро прозвучит хит Николая Баскова, а дальше поздравления от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
11: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
12: Подробности на tixfree.rf.
13: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Радио «Дача» представляет.
20: Что там у нас с крышей?
21: Отъехала!
22: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Я Юлия, дача Приокская. Хочу передать привет маме Ирине и бабушке Екатерине. Поставьте, пожалуйста, песню Мари Краймбрери «Океан». Спасибо, радио «Дача».

0: под солнце мы вдвоем.
1: Радио «Дача».
2: Песня года 76.

0: Друзья, песня года, фестиваль, который начинается прямо сейчас. Целый час мы посвятим этому событию. И начнем, пожалуй, с хита Юлианы Карауловой, который прозвучал прямо сейчас. «Лети за мной». Хит 2018 года, время чемпионата мира по футболу в России, одного из самых масштабных спортивных событий нашей страны. Именно этот год был избран... Именно в этот год был избран сегодняшний президент России Владимир Путин. И именно тогда запустили движение автомобилей по Крымскому мосту. А еще в этот год длилось самое длинное лунное затмение 21 века. «Кровавая луна», разумеется, в кавычках, была видна во многих странах мира. Возвращаемся к музыкальным событиям, а они нам ближе и душевнее. Впереди хит 2015 года «Лолиты» и 1993-го певицы Валерии.
1: Реклама.
2: Обои?
1: Это в Пелетон.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
4: Нужен металл, арматура, труба, лист. Чтобы сразу и без сюрпризов. Звони в Market Style. У нас все четко. Порежем, привезем, без лишних слов. Держи телефон 419-419. Приезжай, подъездной проезд 2. Market Style. Работай с теми, кто не подводит.
5: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные, семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
6: Плитка? Это в Пелетон.
7: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
8: 6+. ООО «Торговая компания САН». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
9: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
10: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64-50-31.
11: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Жалюзи? Это в Пелетон.
12: Горячая вода круглый год.
13: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
12: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
14: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
15: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
16: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Сосиски «Сочный гриль» «Папа Мо». Может, 1 килограмм за 282,90. Сыр «Маздам» 1 килограмм за 838,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
2: Шторы? Это в Пелетон.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Ирина Аллегрова. Хит «Над пропастью воржи». 1993 год. Тогда Ирину Аллегрову наградили премией «Овация» в номинации «Лучшая поп-певица». Также сняли клип на популярную песню «Транзит». Кроме того, в этот год у Ирины Аллегровой появилась новая любовь, а история ее возникновения, говорят, легла в основу суперхита «Угонщица». Программа «Песня года» продолжается. На очереди хит 2000-го Андрея Губина и 2020-го года Таисии Повалий.
1: Реклама.
2: Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Шампиньоны, упаковка 400 грамм за 139 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 6 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
4: Где пройти процедуру ЭКО? ЭКО в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина поле 2А.
6: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
7: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Врач-офтальмолог, микрохирургия роговицы и замена хрусталика глаза. Звоните 73 41 21. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Собираешься на охоту? Загляни в «Интерхантер». Собираешься на рыбалку? Загляни в «Интерхантер». Хочешь просто активно провести отдых? Загляни в «Интерхантер». «Интерхантер» – магазин для активных людей. Снаряжение для охоты и рыбалки, одежда и обувь, товары для туризма. «Интерхантер» – на Желябова 75 и в гипермаркете «Глобус».
9: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
10: Компания «Тверской стандарт» представляет жилой комплекс «Морозов парк» в Пролетарском районе. Кирпичный дом у парка «Текстильщик». Закрытый двор, подземный паркинг. Откройте для себя новый уровень комфорта. «Тверской стандарт», проектная
11: база на сайте «Наш дом». Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Радио Дача.
1: Песня года 2020.

0: Коллектив «Самоцветы» прямо сейчас на радио «Дача». «Салют» — именно так и называется песня 1985 года. Песня стала одним из самых заметных событий в творчестве коллектива того времени. «Самоцветы» исполнили ее в финале фестиваля «Песня года» 1985 года. Вот так вот, друзья, так давно это было, даже и выговорить не могу. Слово «салют» в песне отражает единство и добро, символ встречи и приветствия, а также надежда на мир и понимание между людьми. На этот момент у меня все. Желаю всем отличных выходных и с удовольствием вернусь к музыке «Радио Дача» завтра. Зовут меня Иван Никитин. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. А через мгновение послушаем еще несколько хитов легендарного фестиваля «Песня года». Например, это будет хит Александра Панайотова. Ну и, конечно же, один из ваших музыкальных подарков, который мы тоже скоро послушаем. Пока!
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
12: Юлиана Караулова. Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Песня года 2018.
17: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одно.

0: Не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Вам звонит Николай. Передайте, пожалуйста, для Тамары песню «Если был я султан». Я хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы была счастливой. Спасибо, Радио «Дача».
3: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красоты.

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы хорошо.

0: Сегодня у многих слушателей радиодачи маршрут исследования совпадают. Здесь могут быть торговые центры, дома родственников, загородные участки. В общем, те места, где мы проводим выходные и майские праздники. Мы всем желаем нескучного отдыха, который уже скоро дополним хитами Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, группы Иванушки Интернешнл, Жанны Фриски. А еще сегодня вечером для вас программа «Диско-дача». Наш трехчасовой танцевальный марафон начнется, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Но об этом чуть позже, а сейчас приветствую каждого, кто слушает радиодачу. Меня зовут Сергей Черноусов. Этим вечером составлю вам компанию.
1: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
2: Плитка? Это спилетон.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
8: «Созвездие» – натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
2: Камины? Это в Пелетон.
9: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Представьте, идеальная кухня сделана с любовью, из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова 90В. Новая кухня. Тверь. vk.com.
11: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Lorac Trade. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
12: Шторы? Это в Пелетон.
13: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
14: Планируете поменять душевую кабину?
15: Сейчас самое время.
14: В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф.
15: Всего за 22 990.
14: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
16: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 156,90. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра за 197,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
12: Люстры? Это в Пелетон.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

0: Много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
2: Сыр «Тильзитер», село Зеленое, 50%, 200 грамм за 179 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.com.
4: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов».
6: Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1.
5: 8-904-00-2580.
7: Купить тандыр, гриль или полноценную уличную кухню – все это в магазине КПД. Приезжайте. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Ждем вас.
8: Лечение зубов детям без боли и слез. Детская стоматология доктора Жакова. Добрые врачи и подарки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
4: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: группы «Божья коровка» на радиодаче, и мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в ближайшее время, например, завтра, а может и сегодня, вы все же успели встретиться с теми, кто вам дорог. А то завершатся выходные, потом всех нас накроет с головой рабочая неделя. Ну, радует, что с нами еще суббота, в запасе масса свободного времени, ну а также море отличной музыки. Через короткую паузу послушаем хиты Любови Успенской, Татьяны Булановой, группы «Нана» и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем удачного и теплого вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой «Револгин». «Револгин» поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Внимание, вопрос.
20: Есть дела интересные?
21: Все сложно.
22: Ни свидетелей, ни улик.
21: Но надежно.
20: Я вам столько дел раскрыла.
23: Что за девушка?
21: Детектив на все руки.
24: Короче, тут такое дело.
20: Я не такая.
21: Новые серии.
23: Звучит многообещающе.
21: В субботу, 18:25.
24: А мотив?
21: Вечерний детектив.
24: Замечательно.
21: На канале ТВ-центр.
20: Женщины его тоже любят.
21: Возрастное ограничение 16+.
1: Радиодача представляет.
25: Как пиштюти челокнецкое!
26: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Не пара». Спасибо, радио «Дача». Просто...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Твери 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: ума, потерять голову. Что там еще с нами происходит в момент влюбленности? Наверняка любой с этим сталкивался, потом забывал, а затем вспоминал и смеялся над своим поведением. Ну, ничего. Опыт и практика — вещь полезная, и относиться к этому стоит гораздо проще. Также и к погоде, например. Да, не везде сегодня так тепло, как хотелось бы, несмотря на майские праздники. Ну, самое главное, с нами выходные, которые успешно продолжаются. Мы всем желаем удачного вечера, который уже скоро дополнят хиты Султан Лагучева, Эдгара и Рады Рай, Артика и Асти, и не только.
1: Реклама.
2: Камины? Это в Пелетон.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
4: Нужен металл, арматура, труба, лист. Чтобы сразу и без сюрпризов. Звони в Маркет Сталь. У нас все четко. Порежем, привезем, без лишних слов. Держи телефон 419-419. Приезжай. Подъездной проезд 2. Маркет Сталь. Работай с теми, кто не подводит.
5: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тот случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
6: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
7: Ламинат? Это в Пелетон.
8: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Компания «Тверской стандарт» представляет жилой комплекс «Морозов парк» в Пролетарском районе. Кирпичный дом у парка «Текстильщик». Закрытый двор, подземный паркинг. Откройте для себя новый уровень комфорта.
10: «Тверской стандарт», проектная база, соседи, наш дом.
11: Собираешься на охоту? Загляни в Интерхантер. Собираешься на рыбалку? Загляни в Интерхантер. Хочешь просто активно провести отдых? Загляни в Интерхантер. Интерхантер. Магазин для активных людей. Снаряжение для охоты и рыбалки, одежда и обувь, товары для туризма. Интерхантер. На Желябова 75 и в гипермаркете Глобус.
12: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
2: Обои? Это в Пелетон.
13: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
14: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64-50-31.
15: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Горячая вода круглый год.
18: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
17: В наличии в магазинах России. Российская сантехника.
19: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
20: Двери? Это в Пелетон.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: прекрасных песен мы проводим этот вечер на Радио Дача. С нами суббота, выходные продолжаются, как и в целом весна. Многие дачники сейчас на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В следующие выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Николая Носкова, Натальи Гордиенко и многие другие.
1: Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Напиток сильногазированный, добрый, кола, кола без сахара. 1,5 литра за 134 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.com.
3: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
4: Представьте, идеальная кухня, сделана с любовью, из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В. Новая кухня. Тверь. vk.com.
5: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Хит Николая Носкова в эфире «Радио Дача». Сколько прекрасных песен посвящено данному времени года. Вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, весна не везде успевает радовать своей погодой. Особенно апрель в этот раз нас удивил и снегом, и даже небольшим морозом. Но уже 2 мая, и дальше точно теплее. И вообще, само осознание, что с нами весна, не может не радовать. Также для хорошего настроения через короткую паузу послушаем хит Валерия Сюткина. И в следующем часе программа «По вашим заявкам. Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Обязательно прочитаем их, ну и послушаем ваши любимые хиты.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Кисель, реавит, для желудка суперхит.
11: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель, реавит, желудок поблагодарит.
12: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
13: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Подробности на tixfli.rf.
15: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
16: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
15: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
21: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Звоню из города Саратова. Хотела поздравить своих родителей, Ирину и Сергея Бушуевых, с майскими праздниками. Моим родителям я хочу пожелать здоровья, любви, счастья, долголетия. Я их очень-очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, для них девочку «Лето» в исполнении Стаса Михайлова. Большое спасибо, радио.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: В Твери 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: На «Радио Дача» удачный час.
8: Мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Ну и также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Наталья поздравляет с днем рождения свою дорогую и любимую сестру Рогову Светлану от лица всей семьи. Желает крепкого здоровья, удачи, добра, радости, счастья, хорошего настроения и побольше ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют дом. А также всех слушателей поздравляет с майскими праздниками. Для Светланы в качестве музыкального подарка послушает песня Сергея Трофимова «Сочи» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве 8-495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия. Я из Ульяновской области, село Аристовка. Может, кто-нибудь меня узнает. Хочу передать привет своим родным, близким, маме, сестрам. Я вас очень-очень сильно люблю. И моим друзьям по интернету, с кем я очень давно уже знакома, тоже большой привет. Поставьте, пожалуйста, Диму Билана. Спасибо, радио «Удача».

0: час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Ольга поздравляет всех с майскими праздниками. Желайте мира, прекрасного весеннего настроения. Огромный привет своей любимой жене Галчонку. Также ей передают, что очень сильно любит от земли до неба муж Олег. Она для него все, вместе все преодолеет. Привет из СНТ Каменный Луг, город Электроугли. Соседи Сергея и Елену поздравляют с открытием дачного сезона и с майскими праздниками. Также огромный привет супруге Юлечке и дочке Милане от Юрия. Всем отличного вечера, хорошего настроения желает Галина. Привет всем дорогим, родным и близким. Мужу Васильеву, Виктору Александровичу отдельный привет от жены, детей и внуков. Ну и для всех прямо сейчас яркий хит Ани Лорак в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио Дача. Я звоню из города Челябинска. Звать меня Александр. Я хотел бы передать привет женскому коллективу Юлии, Кате, Наташе и Людмиле. Девчонки, вы самые лучшие. Я вас очень люблю. И прошу поставить для них песню «За милых дам». С уважением, любимая Радио Дача.

0: за милых дам.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Юля. Я звоню из города Курска. Я и доченька Машенька Толкачева Николай очень любим. Желаем ему счастья, здоровья, любви. И хочу сказать песню «Девушка,

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения, которые вы пишете в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. А всем майский привет от Светланы. Курган, Тюмень, спасибо за гостеприимство. Челябинск, спасибо за встречу. Было все круто. Теперь вас всех жду в гости. Милости просим. Ирина передает привет любимому мужу Дмитрию Ткаченко и маме Светлане в город Ульяновск. Приглашает пить чай. Ольга из Брянска поздравляет всех с майскими праздниками, передает привет своей свекрови Али и любимому мужу Жене. Желает им всего самого хорошего в жизни. Сейчас сидят на даче, погода солнечная и у них открытие дачного сезона. Всем желает хорошего субботнего майского вечера. Привет Ивану Верещагину, поздравляет его с юбилеем, 50-летием и хорошей дальней дороги желает. Спасибо от Дарьи. И привет мужу Волошину Петру Петровичу. Раиса из Морозовска очень любит, будет скучать и ждать с Лихой домой.
2: Реклама.
3: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
4: Жалюзи? Это в Пелетон.
5: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
6: Ищите хорошего стоматолога? Цифровая стоматология полного цикла в клинике Вера. 415-400. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
4: Люстры? Это в Пелетон.
11: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36-86-37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
12: Друзья, если нужна печь для бани, вам в магазин КПД. У нас и печи, и дымоходы, и все для парной. Посоветуем и подберем. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Приезжайте, будем рады.
13: Ламинат? Это в Пелетон.
14: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
15: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
16: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
17: Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Triton Life.
18: Всего за 22 990.
17: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
13: Двери? Это в Пелетон.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509 900.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я из Москвы. В этот прекрасный, ясный вечер хочется пожелать всем всего самого хорошего, чтобы мечты у всех сбывались. А еще хочу пожелать своим родным и подругам всего самого лучшего. Олесе, Валере, Наташе, Лене, Марине, всем-всем своим друзьям. Я их очень люблю и уважаю. И хочу подарить им песню Ярослава Сумишевского «Мираж любви». Спасибо большое, радио «Дача». Мы вас очень любим и постоянно слушаем.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Роман из города Нелидово передает искренние слова своей любимой жене, Старовой Наталье. «Моя любимая, самая желанная женщина в моей жизни и моем сердце. Я тебя очень сильно люблю и не представляю своей жизни без тебя. Пусть наша любовь будет вечна». Алексей сегодня, как обычно, на своей любимой даче. Очень любит свою жену Олю и своих троих детишек. Всем им большой привет. Огромный привет тете Наташе, дядю Игорю и Савелику. Хорошего отдыха и вкусных шашлыков желает Светлана, поселок Третий Решающий, Волгоградской области. И Данил Жомов, город Петрозаводск, поздравляет с днем рождения свою новую знакомую Настю. Ей сегодня исполняется 49 лет. Желает ей всего самого хорошего. Еще отдельный привет своей родной маме Насте и мастеру, который занимается установкой сантехники. А для всех песня «Течет ручей» ансамбля «Золотое кольцо» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Арина, я из Московской области. Хочу пожелать всем отличных выходных и хочу заказать песню всей своей семье Натали «Поехали на дачу». Спасибо, уважаемая радиодача.

0: час.
1: Мы с вами едем дальше. На очереди сообщение от Ирины Витюговой, город Балахна, Нижегородской области. Поздравляет себя с наступающим днем рождения, который будет завтра. Также привет мужу Андрею, детям Андрею и Анечке. Очень любит вас. Сергей передает привет любимой жене Арине, город Маркс, и приглашает ее пить кофе в беседку. Привет своей семье Авдюховым, папе Леше и маме Оксане. А мы все еще написано «купаемся в огороде», но, наверное, все-таки копаемся. И здесь же привет дочке Анечке. И Алена передает привет своей семье, мужу Александру, сестре Татьяне и детям Варе, Лешке и Илюшке с майскими праздниками.
2: Реклама. Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Кетчуп Махеев 500 грамм, томатный, шашлычный за 109 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1. 8-904-300-2580.
5: Выбирать подарок – это искусство. Оригинальные подарки от торжокских золотошвей. Изысканные изделия, расшитые золотом и серебром. Искусство, прошедшее сквозь века.
6: Торговый дом «Русь», Вакжанова, 10.
7: ЖК «Морозов парк» в Пролетарском районе – это место, где комфорт, безопасность и природа сливаются воедино. Здесь продумана каждая деталь. От надежных кирпичных стен до закрытого двора. Заключаются договоры участия в долевом строительстве.
8: ООО «Соответствующий стандарт». Проектные базы на сайте «НЖДОФ».
9: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Ортопедия и нейрохирургия. Операции на спинном и головном мозге. Звоните 73-41-21.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Собираешься на охоту? Загляни в «Интерхантер». Собираешься на рыбалку? Загляни в «Интерхантер». Хочешь просто активно провести отдых? Загляни в «Интерхантер». «Интерхантер» – магазин для активных людей. Снаряжение для охоты и рыбалки, одежда и обувь, товары для туризма. «Интерхантер» – на Желябова 75 и в гипермаркете «Глобус».
12: 11 мая в ТК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
13: Профессиональная гигиена от 3000 рублей. Цифровая стоматология доктора Жакова. С заботой о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.
15: На дирижабле в космос не полети.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я звоню из Саратова. Хочу поздравить своих соседей по даче Симоновых Владимира и Светлану и Шабалину Светлану с первомайскими праздниками. Желаю им всего самого наилучшего. И я хочу, чтобы прозвучала песня группы «Лесоповал», «Белый лебедь на пруду». Спасибо, радио «Дача».

0: час.
1: Очередная порция сообщений. Привет Арсению Страхову, Майе Благининой и мужу Денису. Я вас очень люблю. Спасибо за отличный отдых. С вами ваша Елена Благинина, город Подольск. Привет своей мамочке Сухановой Наталье, дочь Насти и внучок Кирилл. Привет своей любимой кумушке Томочке в город Донецк Ростовской области. С майскими праздниками, всего самого наилучшего, желает кума Наталья. И Алексей передает привет своей маме Виктории, она сейчас в дороге. Еще успеем прочитать несколько ваших сообщений, ну а прямо сейчас слушаем песню Никиты и Марии Зайцевой в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Виктор из города Канска. Передаю привет всем своим родственникам. Ксюше, Саше, Олесе, Роману и моим детям Марии и Маше. И желаю всего наилучшего в этот вечер. И хочу, чтобы прозвучала песня группы Hi-Fi. Спасибо, Радио Дача.

0: Финальный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет, семья Сазоновых. Сидим на даче в деревне Завражье. Отмечаем праздники и хорошую погоду. Делаем шашлыки и катаемся на квадроцикле. Дети радуются хорошей погоде и веселятся. Слушаем радиодачу. Написал Владимир. Александра Волошина передает привет своим родителям, маме Кате и папе Владимиру. Сейчас делают ремонт. Очень сильно любит их. Привет мужу Панову Александру. Ксения поздравляет его с днем рождения. Любит его очень сильно. И с днем рождения Авдеева Николая Сергеевича. Поздравляет, желает крепкого здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил и энергии. Поздравления от семьи Потаповых.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
0: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
8: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: Радиодача представляет.
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала.
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
2: Это «Радио Дача». Удачный час.
0: Звоните.
2: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
17: Здравствуй, «Радио Дача». Меня зовут Настя. Я звоню из города Москва. Хочу заказать песню для своего мужа Аллегрова «Всем и бабы в первую». Я очень люблю своего мужа. Хочу пожелать ему много терпения, понимания и радости каждый день. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Негрусаев Виктор Алексеевич. Я передаю привет своей любимой жене Анастасии Михайловне Негрустаевой. Хочу пожелать ей здоровья, счастья, любви побольше своим детям. Детей зовут Юль Негрустаева, Дарья, Саша, Кристина. И прошу поставить для них «Малиновая Лада». Большое спасибо.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
4: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: В Твери 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

что я люблю, я промолчу, потом скажу. Ну а пока...

0: замечательный хит «Артик и Асти» вместе с Артемом Качером в продолжении часа на радио «Дача». Отличные хиты объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые программы и рубрики. Например, «Удачный момент». В ней также можно заказывать свои любимые песни, ну и передавать приветы близким, родным в нашем эфире. К ней мы вернемся в финале часа. Звоните по телефону 8-495-995-2555. А вот через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Михаила Шуфутинского, группы «Гости из будущего», Евгения Григорьева и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама.
2: Обои?
1: Это в Пелетон. Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
3: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 36-03-01. Набирай.
4: Представьте, идеальная кухня, сделана с любовью, из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В.
5: Новая кухня. Тверь. vk.com.
6: Шторы? Это в Пелетон.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
8: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
9: Плитка? Это в Пелетон.
10: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
11: Горячая вода круглый год.
12: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
11: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
13: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
14: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Сосиски «Сочный гриль Папа может» 1 килограмм за 282,90. Сыр «Маздам» 1 килограмм за 838,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
15: Жалюзи? Это в Пелетон.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Последний полет нашей любви. И птицы разбивают.
1: История любви от Михаила Шуфутинского в эфире «Радио Дача». Некоторые думают, что отношения всегда протекают спокойно, без ссоры и бурных эмоций. Если это так, значит, вам, ну, либо повезло, либо вы еще не испытывали настоящие страсти. Все впереди обязательно будет. А еще своим вторым половинам вы можете передать привет в нашем эфире. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Продолжайте звонить к нам в студию, а мы уже скоро послушаем следующие хиты Жени Белоусова, Алены Петровской, группы «Иванушек Интернешнл» и многие другие.
2: Реклама. Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Шашлык из свинины Останкино 1 килограмм за 299 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 6 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
5: Купить тандыр, гриль или полноценную уличную кухню? Все это в магазине КПД. Приезжайте. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Ждем вас.
6: Нужен металл, арматура, труба, лист. Чтобы сразу и без сюрпризов. Звони в Market Style. У нас все четко. Порежем, привезем без лишних слов. Держи телефон 419-419. Приезжай. Подъездной проезд 2. Market Style. Работай с теми, кто не подводит.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы 509-900.

0: По цвету глаз можно определить характер человека, а также его предпочтения, ну и у каждого есть свои особенности. Например, чувствительность к яркому свету, так как у синеглазых людей голубоглазые сюда же с рождения меньше меланина, чем у кареглазых и сероглазых. Этот пигмент не только придает цвет радужки, но и отвечает за защиту глаз от ультрафиолетового излучения. Наверняка задавались вопросом, почему другие могут спокойно реагировать на яркий свет, а тебе приходится жмуриться, прикрывать лицо от солнца. Вот нам ответ. Ну и всем уже через короткую паузу следующие хиты Альва Лещенко, группа «Фабрика», Султан Лагучева и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
12: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
13: Группа «Винтаж».
12: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогое радио «Дача». Я с моей женой Любовью уже вторую неделю трудимся на даче, слушаем с утра до вечера вашу передачу, поэтому для нее, для моей любимой Любочки, прошу передать песню Носкова. Это здорово. От меня, от Леонида, любящего супруга. Всех с майскими праздниками, спасибо, радио «Дача».

0: «Не забывай», песня Юрия Антонова переносит нас в 1980 год, в то время, которое мы также помним и не забываем. Ведь именно летом 80-го года в Москве на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили 22-е летние Олимпийские игры. Да, это те, где в финале во время закрытия в небо улетает большой медведь под песню Льва Лещенко. Сегодняшний день также приближается к своему завершению, а вот завтра мы вновь вернемся к интересным событиям и фактам в программе «Песня года» в 15 часов по московскому времени. День у нас, да, завершается, но вечер для многих-то из нас продолжается, а значит, уже скоро его дополнят хиты Хабиба, Наташи Королевой, Владимира Преснякова и не только.
1: Реклама.
2: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House. Нужна колоноскопия с наркозом? Колоноскопия с наркозом в клинике «Вера». 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1. 8-904-00-25-80.
5: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36-86-37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
11: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
12: Компания «Тверской стандарт» представляет жилой комплекс «Морозов парк» в Пролетарском районе. Кирпичный дом у парка «Текстильщик». Закрытый двор, подземный паркинг. Откройте для себя новый уровень комфорта.
13: «Тверской стандарт», проектная информация на сайте «Наш дом».
14: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
15: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
16: Собираешься на охоту? Загляни в Интерхантер. Собираешься на рыбалку? Загляни в Интерхантер. Хочешь просто активно провести отдых? Загляни в Интерхантер. Интерхантер. Магазин для активных людей. Снаряжение для охоты и рыбалки. Одежда и обувь. Товары для туризма. Интерхантер. На Желябова 75 и в гипермаркете «Глобус».
17: Планируете поменять душевую кабину?
18: Сейчас самое время.
17: В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина «Тритон Лайф».
18: Всего за 22 990.
17: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
19: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: поняла. А где?
1: Танцпол везде. Танцпол везде, поэтому присоединяйтесь к этим танцам. И вообще считается, что танец дарит нам свободу, раскрепощает, позволяет почувствовать себя своим даже в самой неожиданной компании. Это нам прекрасно знакомо. На любой дискотеке, в клубе все как единое целое, одна большая компания. Поэтому держимся в нашей волны. В продолжении выпуска программы «Диско-дача» мы услышим хиты группы «Кармен», «Кристина Арбакайте», «Светы» и многие другие. Всем желаем нескучного продолжения выходных.
2: Реклама. Плитка? Это в Пелетон.
3: Друзья, если нужна печь для бани, вам в магазин КПД. У нас и печи, и дымоходы, и все для парной. Посоветуем и подберем. Магазин КПД. Камины, печи, дымоходы. Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, дом 9. Приезжайте, будем рады.
4: Шторы? Это в Пелетон.
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
2: Камины? Это в Пелетон.
6: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
4: Люстры? Это в Пелетон.
7: Ставим более 100 имплантов в месяц. Имплант от 18 тысяч рублей. Опытные хирурги, бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.
9: Снова гость в моей соседке. Дочка спит, торжественно.

0: Отличный хит Кристины Орбакайте в продолжении вечера на радио «Дача». И, надеюсь, выходные вы проводите все же в компании вторых половин. Можете передать им привет в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А вот через короткую паузу мы с вами послушаем не менее желанные хиты Валентины Легкоступовой, Нюши, группы «Кармен» и других звезд диска «Дача». Всем нескучного продолжения выходных. И даже если этим вечером вы одни, всегда можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я из города Томска. Мы с сестрой хотели бы передать привет нашей любимой мамулечке Астафьевой Оксане. Пожелаем маме счастья, здоровья, удачи во всех ее начинаниях, счастья в семейной личной жизни. Для мамы песня «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».

0: все за горой осталось позади вместе с трудовыми буднями. Ну и в целом, с той не самой лучшей погодой, которая больше напоминала позднюю осень или самую раннюю весну, а у нас на календаре уже 2 мая. Дальше только теплее. Ну и выходные, которые успешно продолжаются. Сейчас каждый может позволить себе отдохнуть, насладиться тишиной, спокойствием, ну и также заняться тем, что приносит радость и удовольствие. Здесь, конечно, у каждого свой список. Кому-то по душе уютные вечера дома, с книгой или фильмом, а кто-то выбирает активный отдых. Походы, спорт, путешествия. Всем и каждому мы желаем нескучно провести это время. Ну и в ближайшие минуты для вас хиты Татьяны Булановой, Славы, группы «Рефлекс» и других звезд диско-дача.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Тверь, торговый центр «Можайский» и Комсомольский проспект, дом 9, корпус 1. 8-904-300-2580.
2: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36-86-37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35. Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
4: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника доктор Ай и Ой на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
7: Лечение под микроскопом. Результат на годы. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: из нас уже начинает ждать следующие выходные, и как приятно, что они продолжаются. Проводим вечер субботы на любимой волне, с нами программа «Диско-дача», и уже через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни группы «Пропаганда», Ирины Салтыковой, Виктории Дайнеко. Ну и также можете заказывать свои любимые хиты в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время.
1: Реклама.
2: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
4: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы, мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова 90В.
5: Новая кухня. Тверь. ВК.
6: 11 мая в ТК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
7: Цифровая стоматология доктора Жакова для всей семьи. Импланты, брекеты, лечение кариеса, детский прием. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: А взгляда такого скрывается редко. Сила взгляда творит чудеса. И вообще, все то, о чем мы думаем в каждый конкретный момент времени, отражается нашим взглядом, ну а также мимикой лица. Уверен, сейчас в наших глазах отражается прекрасное настроение по случаю продолжения выходных, майских праздников. Всем желаем нескучно провести свой отдых. Ну а мы его уже скоро дополним хитами Максим, Дмитрия Маликова, Gayasus Brothers и других звезд диска «Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Радио Дача представляет.
3: Как пищу, тетя Локнесса!
4: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я из города Альметьевска. Передаю привет бригаде Дмитрию, Сергею и Михаилу. Все мы монтажники на ВАКСе и очень соскучились по дому. Чтобы время прилетело быстрее, заказываю песню «Галина». Поздравляю всех с майскими праздниками. Спасибо, радио «Дача».

0: Любимая фраза каждой уважающей себя мамы, а я говорила, уже давно стала чем-то большим, чем просто упрек или замечание. Правда, не всегда детям хочется получать советы от старших. И дальше мы вспоминаем мем «Я сам решу». Вы также вправе решать, как проводить эти выходные. Выбор за вами. А мы всегда дополним ваш отдых отличной музыкой, в том числе и в ближайшее время. Через пару минут послушаем хиты группы «Деброн» с Натали, Ани Лорак, Афродиты и других звезд диско дача.
1: Реклама.
2: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
4: 11 мая в ТК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
5: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
6: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Обои на Горбатке. Обои на «Спартака», обои на «Первомайке».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: постарше вспоминает оригинал. Замечательная песня, балалайка. А сейчас в эфире диско-дача, ну и свое оригинальное прочтение. Отличная версия в тон программе и нашему отдыху. Через короткую паузу дополним его хитами групп «Шпильки», «Мираж», «Авраам Руссо». Много ярких и танцевальных работ нас ожидает впереди. Ну и не забываем про возможность передавать привет своим близким в нашем эфире. В финале каждого часа на радио «Дача» рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

Еще один яркий хит группы «Шпильке» в завершении сегодняшнего выпуска программы «Диско-дача». Здесь стоит напомнить, у нас есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача» на сайте radiodacha.ru. Это если вдруг захочется продолжение «Диско-вечера». Сейчас майские праздники, выходные продолжаются, поэтому желающих точно немало. От нас пожелания нескучного отдыха, поздравляем всех слушателей с праздниками. Ну и прямо сейчас мы продолжаем слушать песни Наташи Королевой, Владимира Высоцкого и многие другие.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Это Кочинова Любовь Викторовна. Я хочу поздравить с выходными нашу соседку по даче, Бахолдину Ольгу, ее мужа Андрея, и заказать для них песню «Вишневая девятка». Всем отличных выходных вам, «Радио Дача».

Учитывая, что эту песню Данка впервые мы услышали в 2000 году, сейчас наш малыш стал совсем взрослым. 26 лет. Прекрасный возраст. О годах и днях рождения мы еще услышим в нашем эфире. У нас немало песен на данную тему, а уж именинников еще больше. Наверняка сегодня отмечали или продолжаете. Вот можно еще и в нашем эфире успеть поздравить виновников торжества. В финале часа нас ждет рубрика «Удачный момент», а через короткую паузу послушаем хиты Олега Газманова, Вована и Анны Семенович, Филиппа Киркорова и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Алекс Лим и его песня «Целый мир» в продолжении часа на радиодаче. Влюбленный мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушки, дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть внимательным и даже подарить целый мир. А еще заявлять о своих чувствах на всю страну. И для этого в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время, ждем ваших звонков. Ну и через короткую паузу слушаем хиты группы «А-студио» Максима Олейникова, Андрея Державина и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

0: нас вы также нередко слышите подобные просьбы. Звоните к нам в студию, радуйте своих родных и близких. Можно передать привет, поздравить с днем рождения, ну и, конечно, заказать свои любимые песни. В финале часа ожидаем рубрику «Удачный момент». Кому-то из вас полетят очередные знаки внимания. А еще в ближайшие полчаса уже для всех хиты Дмитрия Маликова, Сергея Ростова, группа «Студио» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
1: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала!
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с Успенки. Передаю привет своему любимому мужу Сергею. Сережа, желаю тебе хорошего дня, счастья, здоровья и поздравляю с майскими праздниками. И для тебя заказываю песню Татьяны Булановой. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Радиоканал «Радио Дача Тверь». Реестровая запись серии L номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Саша.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал «Радио Дача Тверь». Реестровая запись серии L номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.